0: решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Радиосы. Ноиль Гарипов, Синота, Жерлар Язам.

0: тәкъдим итә. Хәләл ризык югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Заһир кызы.
1: Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54-07-90. Шәүле коды 85-52.
0: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача «Радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.

0: 9 май Йор Шалла.
1: Я считаю All the Blues.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
3: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
4: Шоу коды 85-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ой, Фара, Азалия.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
0: Сәлем! Бу Тор-шоу!
2: Син безне хәзер һәр эш көнендә иртәнге 7-дән 9-га кадәр тыңлый аласың.
3: Дәртле җырлар, шәп кәйеф, күңелле туры эфир.
4: Тор-шоу! Безнең белән уян!
5: 12+.
2: Тор-шоу тапшыруның иганәчесе шәхси эшмәкәр Ибраһимов Ленар Рәфхәт улы автомаркет компаниясын тәкъдим итә.
0: Дәүләт программасы буенча яңа автомобильләр 20% файда белән. АвтоВАЗ компаниясеннән Гранта машинасын 630 000 сумнан сатып алырга ашык. Автомаркет автосалоны. Яршалы шәһәре машиностроительный урамы 31. Телефон 8953-490-47. Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә. Партнер банклар АОТ-банк, АО Альфа-банк, АО ОТП-банк. Финанс мөмкинлекләрегезне дөрес бәяләгез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шоу коды 8552.
6: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
6: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Музыкаль яңалык.
8: Рафис Калимуллин. Сагындым, беренче мәхәббәт.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Яңалыклар в 19:20.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
5: Шоу коды 85-52.
6: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
7: Эльмира Наримова, Зинхар, Йоланма.

0: Күңел радиосы.
1: Реклама.
2: Достар, 6 май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗда шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар, килегез, күлдерәбез.
3: 5 секундың калды.
2: Мин яратам сине, Татарстан.
3: Булды. 16+.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Күңеле радиосын хәзер радиолы шушағына түгел, ә Яндекс станция, яғни Алиса ақылы колонкасы аша да тыңларға була. Алиса, күңеліне қой деп әйту жетә, һәм син инде күтәренке кәйф толқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 яштан өлкәнрәкләр өчен. Күңеле радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
6: МЧС России предупреждает, на территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
7: Алсу Абельханова, Оршинда, Орашин.

0: Май Йоршаллы.
1: Яшитәве алды блюз.
2: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8:00-дә 15:00-дә. Ит ашадың, дәрт алдың, шулпа ашадың, шифа алдың. 12+.
3: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
4: Шоу коды 85-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Музыкаль яңалык.
7: Гүлүс Хабиб Рахманов, бәхетем сакчысы.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Байлык – бер айлык. Саулык – гомерлек. Табиплар фикере, сорау-жауап, туры эфир. Сәләмәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14:15 тыңлагыз. Хабарлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
4: Шоу коды 85-52.
5: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
6: Ойфара, Азалия.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Сыйлы йорт. Бу гади тапшыру гына түгел. Сыйлы йорт тарихи, географик, мәдәни һәм башка шартларга бәйле ризык әзерләү традицияләре һәм рецептлары җыелмасы. Һәр пәнҗешәмбе 9 сәгать 15 минутта. Кабатлау якшәмбе 8-дә 15-тә. Ит ашадың, дәрт алдың. Шулпа ашадың, шифа алдың. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ирина Гимова, Ислам Калимуллин. Китмә яннан.

0: Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в «Рустикс Детейлинг». 88552-783-001.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
1: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Кумель радио Санхазер, радио лучше шагнатугель, Яндекс станции, ягни Алиса около колонк саушада тангларга была. Алиса, кумельне кой, дип айтужите, хэм сининде кутеренке кейф долкарында. Кумель, син сайлаган радио. Уникештен тенкенреклэрчен. Кумель радио са рекламу бүлеге номера 54-07 тухсан. Шолы коды 85-52.
4: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.
5: Ирке, Булбулар.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Байлык – бер айлык. Саулык – гомерлек. Табиплар фикере, сорау-жауап, туры эфир. Сәләмәтлек сагында тапшыруы. Һәр пәнҗешәмбе 14 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау чыгарылышы якшәмбе шул ук вакытта тәкъдим ителә. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 540790. Шәле коды 8552.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Лилия Хасанова, Ренжиш.